большим цилиндр набавим и забавимся с этой магией. Из рукава бейле зецове да изручим от тебя млотным штапичом, онаку поклагием. И когда нечеш мирным путом, добичеш чаробным прутом, да се слудишь и веченом залюбишь.